дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета Алроса вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут. Алмазный край,
1: алмазный край. Не переключайся.

вы слушаете радио «Алмазный край». Let me talk to you.

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет Победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. В эту субботу, 8 августа, в Мирном, в городском парке культуры и отдыха, масштабное празднование Всероссийского дня физкультурника. С утра забег 5 верст и торжественное открытие. В программе баскетбол 3x3, прием нормативов ГТО для всех желающих, мастер-класс по гимнастике цигун и турнир по пляжному волейболу в формате микс. Приходите заряжаться спортом и хорошим настроением. А в воскресенье 9 августа в 13:00 парк «Живые алмазы» Якутии приглашает детей и взрослых на творческое приключение в мире природы и фантазии. Вас ждет уникальная экскурсия, где вы познакомитесь с павлинами поближе, узнаете, как отличить самку от самца и почему павлинье перо считается символом удачи. А после экскурсии каждый сможет принять участие в мастер-классе «Волшебное перо» и создать собственную яркую поделку. Запись по телефону 8-984-117-89-26. И, конечно, провести выходной на свежем воздухе можно на набережной реки Ирилях. Здесь работают уютные беседки с мангалами, где можно собраться с семьей или друзьями, приготовить шашлыки и просто насладиться отдыхом на природе. Беседки открыты со среды по воскресенье с 12:00 до 21:00. А если хочется активностей, обязательно загляните в городской парк. Здесь работает пункт проката, где можно взять велосипед или электромобиль и отправиться на прогулку. Прокат работает со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. У меня на этом все. Выбирайте события по душе, и ваш идеальный выходной уже ждет.

Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен в

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в городе Мирном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон для справок 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется водитель льдоуборочного комбайна, спортивный комплекс имени 60-летия Победы. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Вилюйскую ГРЭ требуется водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Дополнительная информация по телефону 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон плюс 7-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда. Телефон 8-914-308-76-32.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 11 часов.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Профсоюзный дайджест.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Профсоюз «Профалмаз» запустил традиционный и горячо любимый веломарафон-2026. Марафон проводится исключительно среди членов профсоюза «Профалмаз» старше 18 лет. Количество участников не ограничено. Он стартовал 1 числа и продлится до 9 августа 2026 года. Участникам требуется соблюдать правила дорожного движения. Необходимо зарегистрироваться, подать заявку в свободной форме и согласие на обработку персональных данных представителю ППО своей организации. Выполни движение по маршруту, где расположены фототочки основных достопримечательностей населенного пункта. Сделай селфи с баннером, велосипедом и достопримечательностью веломарафона на каждой фототочке. Разместить в личном аккаунте социальной сети ВКонтакте один пост с приложением всех фотографий с фототочек с комментарием и сделать свою страницу открытой до 14 августа 2026 года. Обязательное условие. Указать в комментариях фамилию, имя и отчество, организацию и номер профсоюзного билета. Дополнительно нужно написать хэштег «Профалмаз на великах 2026». Неправильно написанные хэштеги в сети или отсутствие информации к фотографиям не будут учитываться в подведении итогов. Еще одна новость. В юбилей обогатительная фабрика номер 17 Вилюйской геологоразведочной экспедиции в поселке Накын отмечает свой юбилей. 20 лет – это отличный возраст для того, чтобы подвести итоги и наметить новые цели. 28 июля начальство экспедиции поздравили своих коллег с этой приятной датой. Особые слова благодарности прозвучали в адрес членов профсоюза. Людей, которые не только вносят весомый вклад в производственные показатели, но и активно участвуют в жизни нашего трудового коллектива. Поздравляем всех причастных с этим значимым событием. Желаем стабильности, новых профессиональных высот и дальнейшего развития на благо компании. За выход этого выпуска благодарим Юлию Симонову.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-ТАОН и КЮСЕ-тон бирнемеда свидетельствует. СИБЕС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И кликнича субебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, в эфире главные новости к этому часу. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Далее подробности. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. Далее. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. На одном из участков с 7 по 18 августа машины будут ездить по одной полосе. Причина – ремонтные работы у автозаправочной станции номер 34. Рядом с ней обновят тротуар и заменят бордюр. Станция закрылась 20 июня. Открытие ее после преображения планируют 1 сентября. Остальные автозаправочные станции в Ленске работают и ждут посетителей. Ближайшая находится по адресу улица Победы, 97. Еще одна новость. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправе приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. 9 августа строители Алроса отметят не только свой профессиональный праздник, но и юбилей. В этом году Управление капитального строительства и специализированный трест «Алмазтехмонтаж» отмечают свое 30-летие. Какой путь прошли эти подразделения за эти 30 лет? Что было самым сложным? И какие задачи и вызовы ожидают их в будущем? Это тема нашего разговора с гостями студии. А в студии у нас сегодня Александр Кондратьев, директор Управления капитального строительства Алроса. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Руслан Ахмедов, управляющий специализированного треста «Алмазтехмонтаж», управление капитального строительства. Руслан, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: И давайте начнем нашу беседу с истории. Коль уж мы говорим о 30-летии, юбилей, и здесь хочется узнать об истории ваших подразделений. А именно, что было до, знаете, как, допустим, если говорить о всех историях, они начинаются с того, что раньше, допустим, было то или другое. Руслан, получается, вот что было до непосредственно АТМ, кто здесь работал, скажем так, кто занимался алмазными стройками, и как появился непосредственно АТМ?
9: Ну, в целом, как подразделение, конечно, «Алмазтехмонтаж» начало свое взяло еще с названия «Северо-Восток Химмонтаж». Это, назовем так, на Дальнем Востоке было организовано предприятие в советское время. Вот. Далее она преобразовалась в «Восток Техмонтаж». Ну и, соответственно, при организации, назовем так, подразделений самой компании, еще в закрытом обществе, преобразовалась и стала «Алмазтехмонтаж». Это было 10 ноября 1996 года.
7: 10 ноября, то есть вы свою дату, скажем так, основания ведете именно 10 ноября?
9: Да, да, это наша дата, когда мы отмечаем день рождения нашей организации, как «Алмазтехмонтаж».
7: Да, аналогичный вопрос уже про УКС. Здесь тоже дата основания, она тоже совпадает, 10 ноября, или здесь все-таки другое время чуть-чуть?
8: Нет, УКС формировался на объединении различных строительных управлений, и дата организации – это февраль 1996 года. И уже как сформировалось как управление капитального строительства, в него уже начали входить структурные подразделения. Это и «Алмазтехмонтаж», и «Мирнинско-строительно-монтажный трест», ну и, конечно же, «Шахтостроители». Это наш Мирнинский специализированный шахтостроительный трест, который тоже в этом же году, в 96-м, вошел в состав управления капитального строительства.
7: Ну вот здесь хотелось бы понять, скажем так, причину появления, потому что и в то время, и 30 лет назад, и до 96-го года строились объекты алмазной промышленности, не только алмазной промышленности, но очевидно нам сейчас здесь всем сидящим, то, что возникло такое решение, такая необходимость к появлению и управления капитального строительства, и АТМ. А в чем была эта необходимость? Что тогда было плохо в той системе, когда были условно разрозненные подразделения, и какую задачу позволило решить как раз появление и управление капитального строительства, и АТМ? Давайте начнем с УКСа.
8: Стройка вся в одних руках, потому что все строили по-разному. Строителем же может быть каждый, да, кто лопату держал и молоток, тот может построить любое здание и сооружение. На самом деле управлять строительством очень сложно. Это ряд процессов от организационных, от начала работы и до ввода объекта в эксплуатацию. Как раз вот компетенции и все, что с этого касается, были созданы в одних руках. Для компании управление капитального строительства – это единое окно, которое было создано еще в 96-м году и сейчас продолжает быть, который занимается крупными стройками и крупными инвестпроектами, акционерная компания «Алрос». Поэтому и была задача создать один единый центр, в котором будут собраны инженера, технари, земельщики, все, что касается бухгалтерии, сбор информации, полностью капитализация проекта, все, что относится от нулевой стадии до стадии ввода, было организовано в одну крупную организацию, которая занималась всеми стройками акционера компании «Алрос».
7: Ну что ж, ну тогда мы переходим к следующей теме, потому что, коли уж мы говорим о всех стройках компании «Алроса», за 30 лет их было немало, их было значительное количество, и здесь возникает вопрос, какие из этих строек, вот сейчас можно назвать за эти 30 лет минувших, самыми масштабными, самыми сложными, самыми важными для подразделений и для управления капитального строительства, потому что управление капитального строительства работает не только с АТМ, вот как мы сказали ранее, то, что в него входят и другие подразделения. Ну и дальше уже непосредственно для «Алмазтехмонтаж».
8: Ну, самые, конечно, глобальные стройки – это рудники для компаний, ну и месторождения, фабрики и все месторождения компании крупные – это «Накын». Все месторождение прошло через нас. Это «Муна». Все тоже прошло через технического заказчика управления капитального строительства «Североалмаз». Все крупные стройки, рудник «Мир», ну, это подземка, «Айхал», «Удачный», все прошло через нас. Все здания, сооружения, которые построены, все прошло через нас. Все общежития, которые сейчас возводятся и строят, здания межсменного отдыха для работников, все строительство проходит через нас, мы все организовываем, все стройки. Все крупные инфраструктурные проекты, вот газификация, все, что с этим связано, все тоже проходит не без нашего участия. Поэтому крупных проектов очень много, но мы ждем еще и в будущем, чтобы их было гораздо больше, чтобы они постоянно возникали и постоянно мы принимали в них участие и реализовывали их.
7: Список впечатляющий, на самом деле, тех объектов, которые вел УКС, вели строители «Алроса». И здесь тогда чуть поподробнее уже непосредственно об АТМ. То есть как раз тех людях, которые собственно, вели эти проекты, строители, которые смотрели на, ну, своими силами это все дело возводили. И здесь хочется узнать о ваших личных впечатлениях, ваших личных воспоминаниях, что из этих объектов вам больше всего запомнилось и вашим коллегам, что из этого, может быть, вызывало наибольшие трудности, которые преодолевались и сейчас вызывают гордость именно за то, что удалось этот проект реализовать и сделать его таким, какой он сейчас является.
9: Ну, во-первых, слово «трудности», если ты свою работу знаешь, это не трудности, это просто, ну, так скажем, небольшие проблемы, которые надо преодолеть, не более того. А так, в целом, ну, начинал я работать на «Удачном». Это у нас там прям грандиозный проект был, это рудник «Удачный». Мы его прям с нуля начинали. Но вот это все, что касается надземной части, имеется в виду. Это, ну, назовем так, копры, которые сейчас сооружения высокие есть. Вот. Это вот интересная для нас была задача. Мы еще не строили там по 90 метров высоты. Вот. Поэтому было интересно. Также зашли потом подземку. Вот. На монтаж оборудования тоже было интересно очень, потому что я не горняк, вот, но в подземных выработках тоже своя интересная технология, можно работать. А так, в целом, рудники, которые сейчас находятся на площадках, как Айхал, Удачный, Мирный, да, это все наши стройки, это наше, так скажем, детище, вот. Кроме этого, у нас фабрики, все вспомогательные объекты, компании имеется в виду, любая там автобаза, любые там ВОСы там и так далее.
7: А ВОСы это что?
9: Это водочистные сооружения, КНСы там и так далее. Это все, что касается вообще здесь на, ну, Мирнинском районе, минимум. Вот. Это было, да, за Алмазтехмонтажом всегда. Ну, вот. Но не только новое строительство, мы еще и обслуживаем это все. Обслуживаем это, то есть ведем ремонты, замену оборудования, а также замену металлоконструкции, ограждающих конструкций. Поэтому, ну, все, что связано, как говорил Александр Андреевич, со строительством, это мы.
7: Окей. Okay. Ну и за эти годы тоже были трансформации. Вот я упомянул, опять же таки, слияние с АЭМ, Алмаз-электромонтажем. В 2020 году, если я не ошибаюсь, это произошло и так далее. Сегодня подразделение АТМ, оно в данном случае за что отвечает? И какие у вас в составе подразделения?
9: Да, была оптимизация. Соответственно, объединились конторы. Это такие, как в свое время «Сантехмонтаж», потом Айхальский строительно-монтажный трест, Мирнинский строительно-монтажный трест и Алмаз-электромонтаж. Вот эти все конторы по слиянию сейчас в одном направлении, разнопрофильно имеется в виду. Кто-то занимается строительными работами, буровыми, отделочными. Направление у нас по автоматизация, но она мелкая, но большинство случаев это по электросиле у нас и наладки электрооборудования. Ну, плюс монтажные работы однозначно, это сварщики-монтажники. Вот. Ну и все, что касается направления, такое есть у нас еще наладчики, это по воздушным системам, ну, это аэродинамика, такое мы тоже выполняем. Поэтому у нас разнопрофильно, но комплексно. Вот. На сегодняшний день так работаем.
8: Если одним словом сказать, то Алмазтехмонтаж является генподрядчиком по всем переделам общестроительных работ, начиная от электрики и заканчивая любыми возведениями зданий и сооружений. Плюс все, что перевооружается компания в горнообогатительных комбинатах наших, все, что касается сложного оборудования монтажа, это тоже АТМ.
7: Угу. Отлично. Хорошо. В таком случае здесь возникает еще один вопрос. Ну, опять же, кратко резюмируя, получается, что шахтостроители, наши замечательные из МСШСТ, это те товарищи, которые занимаются непосредственно шахтами, тем, что у нас подземки. Все, что строят, соответственно, это АТМ. Если так можно даже...
8: Да, абсолютно верно.
9: Добавлю, под землей мы тоже работаем, я вам сказал.
7: Да-да-да, я...

0: заходит и выполняет кабельно-проводниковую продукцию. Подземной части, я про это хотел сказать. На надземной однозначно мы, но под землей частично выполняем работы тоже по профилю. Вот.
1: Если быть там более точным, то получается, шахтостроители у нас идут первые, а вся инфраструктура, которая на горизонте происходит и организовывается, им помогают как раз вот участки подземных работ с АТМ. То есть у нас все связано, у нас нет такого, чтобы кто-то один чем-то занимался. Вот у нас комбинировано, и вот идет работа в таком направлении. И энергетики тоже там, и вот электромонтажники, они тоже работают под землей. Как надземное строительство, там реконструкция занимаются, ну, работами, так и под землей. То есть у нас такой идет симбиоз. Почему у нас есть все это в структуре как раз едином управлении капитального строительства. То есть мы можем и выполнять работы по проходке под землей, и можем тоже возводить и делать там системы водоснабжения, подачи воды, там еще какие-то вопросы. Монтаж оборудования, это делает, например, у нас АТМ. Подключение, сила, то, что Руслан Иванович говорил, это наши делают электромонтажники. Поэтому здесь вот хороший симбиоз, и это сильные стороны, когда мы можем любую задачу реализовать силами, которые у нас есть.
2: Ну и, коль уж мы говорим о целях, о задачах, которые стоят в будущем, вот и на хозактиве в том числе упоминали управление капитального строительства и так далее, здесь вопрос о тех вызовах, о тех задачах, которые стоят, может быть, на ближайшее время или даже на стратегическое время перед управлением капитального строительства. Какую задачу вы видите перед своим подразделением, главную?
1: Ну вот если говорить в ближайшей перспективе, то вот у нас сейчас основная задача – это в срок, установленный компанией, группой компании «Алроса», реализовать проект УКПГ. Мы сейчас реализуем его. Это в ближайшей перспективе. Дальше
2: УКПГ это здесь надо расшифровать.
1: Комплексная установка по подготовке газа в Тасюряхе. Это проект, который мы готовим и реализуем под Новоленскую ТЭЦ как техническое присоединение, где будет подготовлен газ, дальше он будет поставляться в трубу и уже для Новоленской ТЭЦ, для турбин выработки электроэнергии его будут использовать. Это большой проект, один из крупнейших проектов инфраструктурных сейчас компаний инвестиционных, и вот мы его реализуем. Как раз вот генподрядчик у нас по реализации этого проекта «Алмазтехмонтаж». Следующий крупный проект, в который мы идем, вот уже это ближайшие 3-4 года, это реализация строительства месторождения Дагдыкан, возведение зданий и сооружений, ну и самое главное, это золотоизвлекательная фабрика, где мы сейчас тоже рассматриваем уже там в высоком приоритете, это выполнение собственными силами большей части работ по ЗИФУ, так называемым, силами алмазтехмонтажа. Это и монтаж оборудования, монтаж ограждающих конструкций, самих металлоконструкций возведения. Все как раз на том, что у нас хорошо развиты компетенции и находится и есть у алмазтехмонтажа. Ну а в дальнейшем, конечно, это по поверхности подземка, это мы будем строить более глубокие горизонты для Айхала, рудника Айхал. Также продолжение развития и строительства рудника «Удачный». Там очень глобальные работы сейчас идут на сегодня. И в перспективе там ближайших 10-20 лет есть перспектива строительства. Ну и, конечно же, рудник «Интернациональный» – это все глубокие горизонты.
2: Передача наша посвящена Дню строителя, юбилеям и управлению капитального строительства, и АТМ. И давайте о самих строителях. То есть как эта профессия за эти 30 лет поменялась? То есть и в своей сути она все та же наверняка, но тем не менее. Насколько я понимаю, вот просматривая архивные кадры, я там видел то, что люди там вручную таскали бетон, там не бетон, но вот эти вот все инструменты. И в большей части там как будто бы приходилось им сталкиваться с намного более жесткими условиями, нежели сейчас. У меня возникло такое ощущение. А на самом деле, какие там изменения, что изменилось за эти 30 лет?
0: Ну, 30 лет назад, конечно, много было ручного труда. На сегодняшний день много инноваций произошло как в механике, так и в энергетике.

0: не принципиально. Ну, мы все шагаем вперед. Соответственно, все, что выполнял рабочий, так назывался, как вы говорите, строитель, сейчас имеет профессию по направленности, то есть специализацию свою. Вот, соответственно, монтажник, который работает на технологии, имеет там шуруповерт, а не гаечный ключ. Вот, шуруповерт имеется в виду, ну, сейчас болтоверт назову я его. Вот. Также кто там месил бетон вручную, сейчас миксера и так далее. Ну, таких примеров очень много, ну, вот, поэтому, ну, идем в ногу со временем.
1: Ну, то есть получается, что производительность труда здорово выросла благодаря и современным технологиям и так далее. И тем более сейчас, насколько я понимаю, даже возможности именно по организации комфорта в открытом поле все равно выросли. Ну, скажем прямо, что это уже не та история, когда вот человек там шел на стройку и 30 лет назад, и это ассоциировалось именно и с плохими условиями труда, может быть. Я вот говорю про 30-летние, скажем так, данность. Это пересекается с тем, что вы уже сказали, следующий мой вопрос, потому что я его заготавливал заранее, естественно. И здесь речь идет о Министерстве просвещения, которое работает в Москве, и профессионального развития. Вот частенько от чиновников этого министерства мы слышим сообщение о том, что больше молодежи стало интересоваться рабочими профессиями, больше ребят стало из школы уходить в специализированные учебные заведения, в специальные учебные заведения, в СУЗы, где получают рабочие профессии, типа сварщика или еще какой-то истории. И объясняют они этот выбор тем, что там, ну, стало больше денег, это стало более выгодным, более престижным и так далее и тому подобное. Намного быстрее можно получить первую зарплату, и там еще и называются суммы зарплат этих, по крайней мере, московских и так далее и тому подобное. Но здесь вот, учитывая то, что вы уже сказали, вот вы чувствуете, что больше молодых людей стали интересоваться именно строительными, рабочими профессиями, будь то сварка, будь то еще что-то в этом духе, и больше стали обращать внимание именно на АТМ, допустим, МСШСТ или другие какие-то подразделения, которые заняты вот в этом контуре как раз строительных работ. Здесь, Александр, к вам вопрос, и Руслан, к вам.
2: Ну, я бы не сказал, что прям вот какой-то бум строителей, и все идут в эту отрасль. Во-первых, потому что специальности, которые, по которым работают именно люди, учатся на эти специальности, они непростые. Там же не просто взял там шуруповерт или молоток и пошел заниматься монтажом. Не просто там взял различные приспособления и начал монтировать металлоконструкции. Нет, это очень сложная работа и профессия. Или, например, даже горнопроходчиком там работать, это нелегко, на это нужно учиться. А говоря уже о использовании специального оборудования под землей и специальных там инструментов, это, ну, не так просто. Мало кто хочет вот этой вот романтики, как она была раньше, сейчас. Сейчас там народ становится молодой. Я скажу, что молодые люди, они попроще ищут жизнь. А вот такие вот сложные условия, у нас сколько было вот молодежи, которая приезжает, а ты же в полях, хоть и условия сейчас, как вот мы уже обсуждали, они хорошие сами по себе, бытовые условия, организационные, они не такие, как раньше жили в палатках, да, начинали. Но хоть и такие условия, все равно все хотят, там, доступный интернет, куда-то вечером сходить, а это же как раз не про нас, у нас там нужно вечером отдохнуть, а завтра снова в бой, и нет очередей прям таких, чтобы там стояли, ждали, когда освободятся места, такого сейчас нет. И причем сейчас эта проблема везде, по всей стране, не только в строительной отрасли, но вообще в инженерной, в инженерии, что касается там развития вот тех направлений, везде вот, ну, сложно. Во-первых, отучиться, да, даже вот простой монтажник, там, пойти учиться, там много требований и правил. А если ты на инженера учишься уже на категорию выше, там тоже не все, там, поступают 10 человек, заканчивают 2. Раньше строитель это был как, условно говоря, самородок, да, хороший строитель. А сейчас, наверное, как алмаз можно сравнить, потому что их там, ну, точечно и находятся там, мы их делаем огранку и получаем из них такие бриллианты свои в строительном направлении, но, к сожалению, их мало.
1: Руслан, вы на своем переделе вот тоже как замечаете этот, не замечаете этот интерес со стороны молодежи?
0: чтобы понимали, когда-то в 60-е годы, 70-е, просто был бум строительства. Бум. Ну вот, все шли на эти профессии. Учились там и осваивали рабочие профессии, именно инженерия, она такая интересная каста была. Вот. И эти люди действительно пришли к тому, что они уже где-то в 2015-м заканчивали все свою трудовую деятельность. А их, так скажем, потомки по моде своей, 90-е, там, конец 90-х, 2000-х, они все шли, когда было модно, там, юристы, вот, программисты и так далее. И эта профессия просто просела, строитель. Соответственно, вот просто вы акцентировали внимание, например, на сварщики. Вот сварщики сейчас много получают и так далее. Почему это случилось? Потому что они просто стали дефицитной профессией. Естественно, их на рынке не найти, и чтобы их привлечь, надо много платить. Соответственно, и она так искусственно и выросла. Вот. Поэтому действительно сварщика сейчас хорошего найти тяжело. Вот. И много молодежи начало на это учиться. Прям вот смотрю я в последнее время, и наши МРТК уже тут прям забиты и так далее. И начали, так скажем, интересоваться уже молодежь и с России, имеется в виду, сюда приезжать. Но по монтажникам немножко слабее. По электромонтажникам тоже не особо, так скажем, весело. Почему так? Потому что, ну, можно сказать, что не такое там прям большое обилие строительства сейчас в России идет. Поэтому на эти профессии не особо люди идут, ну, учиться, так назову. Многие даже, я бывает общаюсь, например, там ездим даже по России, ищем университеты, которые могут привлечь своих работников или училища. Соответственно, статистика такая, что дети учатся, но уходят, вот, не хотят физического труда. Вот одна из проблем, вот, именно физического труда. Поэтому, чтобы сейчас сказать, что прям бум такой строительный, его сейчас нет. Вот. Приходится изыскивать, привлекать. Ну, первое, да, надо поддерживать марку. Вот. Это самое главное, что у нас самая лучшая работа, она интересная, она достойная. Тем более вы работаете в алмазной отрасли, а мы мировые лидеры. И вот как-то человек все равно вдохновляется этим, но и делает свой выбор. Поэтому наша работа здесь тоже была проделана. И я думаю, что кто действительно хочет работать, кто действительно заинтересован в работе, он будет трудиться. Вот. А кто нет, то будет себя долго искать. Вот. Поэтому строители, я считаю, это тоже своя такая каста. Это люди, которые любят, видимо, что-то создавать новое и, ну, назовем так, воплощать и этим же гордиться. Вот, я так считаю.
1: А вам лично в этой профессии что больше всего нравится?
0: То же самое. Ну, вот, я люблю создавать. Вот, я люблю потом на это смотреть и, соответственно, понимать, что это создано тобой. Вот, ну, наше детище, потому что мы, я же говорю, продолжаем обслуживать, мы это не бросаем, вот, поэтому дальше воспитываем, вот, как-то так.
1: Что ж, в завершении нашей беседы, все-таки она именно посвящена празднику, она посвящена юбилеям, и здесь наверняка у вас есть пожелания, поздравления для ваших коллег, для ваших товарищей.
2: Конечно же, хочется пожелать нашим коллегам, всем, кто связан с строительством, не только там управление капитального строительства, но и в целом вообще по республике, в России. Хочется пожелать хороших, интересных проектов, чтобы они были и чтобы они были перспективными, чтобы как раз была всегда работа. Но она должна быть интересной, творческой и от этой работы всегда получать удовольствие от созидания и от того результата, который ожидал и получил. Вот это самое лучшее чувство, когда ты видишь, что ты хочешь сделать, и результат, когда получается именно то, что ты хотел. Вот это вот я желаю всем нам и всем вообще строителям в будущем, ну и вообще, когда мы будем все реализовывать.
1: Руслан?
0: Ну, скажу просто, я так всегда говорил, самое главное утром вставать и идти на работу. А это что? Это желание. Вот. Чтобы желание было, нужно здоровье. Поэтому всем здоровье, это самое главное. Вот. Почему так говорю? Потому что когда здоровье есть, очень много чего хочется, а когда его нет, кроме этого, чтобы ты был здоров, ничего не желаешь. Поэтому я всем строителям желаю с удовольствием ходить на работу, воплощать свои идеи, это самое главное в нашей профессии. Почему так? Потому что никогда, я считаю, ну, не бывает такого, что все заточено правильно. Поэтому каждый всегда приносит что-то новое, ну, вот, что-то интересное, по-своему выполняет какие-то свои задачи. Ну, естественно, это все у нас связано с охраной труда и промышленной безопасностью. И я всегда говорил, ни одна работа не считается важной, пока не обеспечивает безопасность. Поэтому еще раз хочу всем пожелать, самое главное, оптимизма. Но вот пусть каждый считает, что он зерно того поля, где выросла пшеница. Поэтому всех с Днем строителя.
1: Что ж, присоединяюсь ко всем поздравлениям, ко всем словам, которые сейчас здесь звучали в адрес строителей. Напоминаю то, что это был эфир, посвященный Дню строителей, посвященный 30-летию управления капитального строительства «Алроса», посвященный 30-летию... специализированный отрез «Алмазтехмонтаж». И напомню нашим слушателям, что гостями студии были директор управления капитального строительства «Алроса» Александр Кондратьев, управляющий специализированный отрез «Алмазтехмонтаж» УКС Руслан Ахмедов. На этом все. Спасибо, удачи вам и хороших выходных.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
3: Гости дневного эфира.
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Мирный.
7: Спешите. Глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Далее подробности. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. Далее. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. На одном из участков с 7 по 18 августа машины будут ездить по одной полосе. Причина – ремонтные работы у автозаправочной станции номер 34. Рядом с ней обновят тротуар и заменят бордюр. Станция закрылась 20 июня. Открытие ее после преображения планируют 1 сентября. Остальные автозаправочные станции в Ленске работают и ждут посетителей. Ближайшая находится по адресу улица Победы, 97. Еще одна новость. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправе приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Реклама на «Радио Алмазный край».
7: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
8: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Запахи волос твоих разбудят не меня. Опять всю ночь не спал, я это потерял. Во сне с тобой танцую.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: в Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Далее подробности. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. Далее. На улице Победы в Ленске частично ограничат движение транспорта. На одном из участков с 7 по 18 августа машины будут ездить по одной полосе. Причина – ремонтные работы у автозаправочной станции номер 34. Рядом с ней обновят тротуар и заменят бордюр. Станция закрылась 20 июня. Открыть ее после преображения планируют 1 сентября. Остальные автозаправочные станции в Ленске работают и ждут посетителей. Ближайшая находится по адресу улица Победы, 97. Еще одна новость. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта. Пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправе приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край».

0: Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». Профсоюз «Профалмаз» запустил традиционный и горячо любимый веломарафон-2026. Марафон проводится исключительно среди членов профсоюза «Профалмаз» старше 18 лет. Количество участников не ограничено. Он стартовал 1 числа и продлится до 9 августа 2026 года. Участникам требуется соблюдать правила дорожного движения. Необходимо зарегистрироваться, подать заявку в свободной форме и согласие на обработку персональных данных представителю ППО своей организации. Выполни движение по маршруту, где расположены фототочки основных достопримечательностей населенного пункта. Сделай селфи с баннером, велосипедом и достопримечательностью веломарафона на каждой фототочке. Разместить в личном аккаунте социальной сети ВКонтакте один пост с приложением всех фотографий с фототочек с комментарием и сделать свою страницу открытой до 14 августа 2026 года. Обязательное условие. Указать в комментариях фамилию, имя и отчество, организацию и номер профсоюзного билета. Дополнительно нужно написать хэштег «Профалмаз на великах 2026». Неправильно написанные хэштеги в сети или отсутствие информации к фотографиям не будут учитываться в подведении итогов. Еще одна новость. В юбилей обогатительная фабрика номер 17 Вилюйской геологоразведочной экспедиции в поселке Накын отмечает свой юбилей. 20 лет – это отличный возраст для того, чтобы подвести итоги и наметить новые цели. 28 июля начальство экспедиции поздравили своих коллег с этой приятной датой. Особые слова благодарности прозвучали в адрес членов профсоюза. Людей, которые не только вносят весомый вклад в производственные показатели, но и активно участвуют в жизни нашего трудового коллектива. Поздравляем всех причастных с этим значимым событием. Желаем стабильности, новых профессиональных высот и дальнейшего развития на благо компании. За выход этого выпуска благодарим Юлию Симонову.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. В эту субботу, 8 августа, в Мирном, в городском парке культуры и отдыха, масштабное празднование Всероссийского дня физкультурника. С утра забег 5 верст и торжественное открытие. В программе баскетбол 3x3, прием нормативов ГТО для всех желающих, мастер-класс по гимнастике цигун и турнир по пляжному волейболу в формате микс. Приходите заряжаться спортом и хорошим настроением. А в воскресенье 9 августа в 13:00 парк «Живые алмазы» Якутии приглашает детей и взрослых на творческое приключение в мире природы и фантазии. Вас ждет уникальная экскурсия, где вы познакомитесь с павлинами поближе, узнаете, как отличить самку от самца и почему павлинье перо считается символом удачи. А после экскурсии каждый сможет принять участие в мастер-классе «Волшебное перо» и создать собственную яркую поделку. Запись по телефону 8-984-117-89-26. И, конечно, провести выходной на свежем воздухе можно на набережной реки Ирилях. Здесь работают уютные беседки с мангалами, где можно собраться с семьей или друзьями, приготовить шашлыки и просто насладиться отдыхом на природе. Беседки открыты со среды по воскресенье с 12:00 до 21:00. А если хочется активностей, обязательно загляните в городской парк. Здесь работает пункт проката, где можно взять велосипед или электромобиль и отправиться на прогулку.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
5: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
6: «Алмазный край».
5: «Алмазный край».

0: в Мирном 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край», 8-914-25-28.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УКПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край».
5: Du musst gar nicht so viel sagen. Du musst gar nicht so viel reden.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаун и Кюсе Тун Бирнимеда свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический субъект СЛ. Тосуню себе кислинга
0: бегать. Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край.

Она зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Виной всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит. А тебе...

нашей кухне побьемся посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешь себе словно в простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет как магнит. И разговор снова позабыт. Буду опять я наслаждаться видом.

0: Магнита к тебе.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УКПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Далее подробности. По кропотливости работа сварщика не слишком отличается от искусства ювелира. Только у одного в руках деликатные инструменты и алмазы, а у другого сварочный аппарат и сталь. Шов за швом сварщики собирают конструкции, которым предстоит отправиться глубоко под землю. Гребенки удержат километры кабелей, другие детали станут частью шахтного оборудования. Это лишь малая доля того, чем занимается трест «Алмазтехмонтаж». Для тех, кто каждый день работает с металлом, такая скорость привычна. За этим процессом 11 лет следит Григорий Гронин. Работу сравнивает со сбором конструктора, а плоды собственных трудов иногда узнает на производстве среди десятков похожих. Не металлом единый. В Третьей есть собственный бетонный узел. Здесь готовят смеси для строительства. Рецепты разные. Для каждого вида бетона свои пропорции цемента, песка, щебня и других компонентов. Расчеты заранее задают на компьютере. Чтобы испытать бетон на прочность, далеко идти не нужно. Для этого есть своя лаборатория. Здесь отбирают пробы и проверяют, соответствует ли смесь требованиям. Без этого на объект она не попадет. Цех нестандартного оборудования, бетонный узел, лаборатория контроля качества, части большой системы. Сотрудники треста «Алмазтехмонтаж» более 1000 человек работают на объектах «Алроса» в Удачном, «Айхале», «Накыни» и не только. За 30 лет возвели 400 объектов. Сегодня в числе крупных проектов треста – жилые дома для вахтовиков на Накынской площадке, объекты Верхнемунского месторождения, здание межсменного отдыха в Мирном, газовая котельная в Удачном. Говорит Игорь Клименко, заместитель главного инженера.
3: У нас на сегодня такая организация уникальна. Мы осуществляем полный строительный цикл. То есть это начиная от подготовительных работ, земляные работы, работы нулевого цикла, устройства фундаментов и заканчивая отделкой готовых помещений, электромонтажной работы. И уже сдаем заказчику готовый полностью к эксплуатации объект.
2: В Тасюряхе «Алмазтехмонтаж» строит установку комплексной подготовки газа. Она будет обрабатывать и подавать голубое топливо на Новоленскую ТЭС. Непрерывные работы идут и на рудниках. За каждым объектом свои задачи, но результат один – готовая инфраструктура, без которой производство не сможет работать. Далее. Мирнинские строители прошли нулевой цикл строительства УКПГ-1 в Тасюряхе. Установка комплексной подготовки газа производительностью 4 миллиона кубометров в год обеспечит топливом Новоленскую ТЭС. Специалисты треста «Алмазтехмонтаж» обустраивают фундаменты, завершают монтаж магистральной эстакады. Говорит Иван Мартынов, заместитель управляющего специализированного треста «Алмазтехмонтаж».
4: Сейчас на ней ведутся работы по огнезащите и антикоррозийной защите. Силами подрядчика выполняется монтаж кабеленесущих конструкций и монтаж кабельно-проводниковой продукции. Ведутся работы по возведению резервуарного парка, окраске резервуаров и устройству лестничных маршей.
2: Резервуарный парк – 3 емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и 2 по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество УКПГ-1 – полная автономность. Собственной электроэнергией обеспечит и установку, и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансии «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Еще одна новость. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. Айхалтрансгаз обновит поврежденные участки полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. 9 августа строители Алроса отметят не только свой профессиональный праздник, но и юбилей. В этом году Управление капитального строительства и специализированный трест «Алмазтехмонтаж» отмечают свое 30-летие. Какой путь прошли эти подразделения за эти 30 лет? Что было самым сложным? И какие задачи и вызовы ожидают их в будущем? Это тема нашего разговора с гостями студии. А в студии у нас сегодня Александр Кондратьев, директор Управления капитального строительства «Алроса». Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Руслан Ахмедов, управляющий специализированного треста «Алмазтехмонтаж», управление капитального строительства. Руслан, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: И давайте начнем нашу беседу с истории. Коль уж мы говорим о 30-летии, юбилей, и здесь хочется узнать об истории ваших подразделений. А именно, что было до? Знаете, как, допустим, если говорить о всех историях, они начинаются с того, что раньше, допустим, было то или другое. Руслан, получается, вот что было до непосредственно АТМ, кто здесь работал, скажем так, кто занимался алмазными стройками, и как появился непосредственно АТМ?
10: Ну, в целом, как подразделение, конечно, «Алмазтехмонтаж» начало свое взяло еще с названия «Северо-Восток Химмонтаж». Это, назовем так, на Дальнем Востоке было организовано предприятие в советское время. Вот. Далее она преобразовалась в «Восток-Техмонтаж». Ну и, соответственно, при организации, назовем так, подразделений самой компании, еще в закрытом обществе, преобразовалась и стала «Алмазтехмонтаж». Это было 10 ноября 1996 года.
8: 10 ноября, то есть вы свою дату, скажем так, основания ведете именно 10 ноября.
10: Да, да, это наша дата, когда мы отмечаем день рождения нашей организации, как «Алмазтехмонтаж».
8: Да, аналогичный вопрос уже про УКС. Здесь тоже дата основания, она тоже совпадает, 10 ноября, или здесь все-таки другое время чуть-чуть?
9: Нет, УКС формировался на объединении различных строительных управлений, и дата организации – это февраль 1996 года. И уже как сформировалось как управление капитального строительства, в него уже начали входить структурные подразделения. Это и «Алмазтехмонтаж», и «Мирнинско-строительно-монтажный трест», ну и, конечно же, «Шахтостроители». Это наш Мирнинский специализированный шахтостроительный трест, который тоже в этом же году, в 96-м, вошел в состав управления капитального строительства.
8: Ну вот здесь хотелось бы понять, скажем так, причину появления, потому что и в то время, и 30 лет назад, и до 96-го года строились объекты алмазной промышленности, не только алмазной промышленности, но очевидно нам сейчас здесь всем сидящим, то, что возникло такое решение, такая необходимость к появлению и управления капитального строительства, и АТМ. А в чем была эта необходимость? Что тогда было плохо в той системе, когда были условно разрозненные подразделения, и какую задачу позволило решить как раз появление и управления капитального строительства, и АТМ? Давайте начнем с УКСа.
9: Стройка вся в одних руках, потому что все строили по-разному. Строителем же может быть каждый, да, кто лопату держал и молоток, тот может построить любую любое здание и сооружение. На самом деле управлять строительством очень сложно. Это ряд процессов от организационных, от начала работы и до ввода объекта в эксплуатацию. Как раз вот компетенции и все, что с этого касается, были созданы в одних руках. Для компании управление капитального строительства – это единое окно, которое было создано еще в 1996 году и сейчас продолжает быть, который занимается крупными стройками и крупными инвестпроектами акционерная компания «Алрос». Поэтому и была задача создать один единый центр, в котором будут собраны инженера, технари, земельщики, все, что касается бухгалтерии, сбор информации, полностью капитализация проекта, все, что относится от нулевой стадии до стадии ввода, было организовано в одну крупную организацию, которая занималась всеми стройками акционера компании «Алрос».
8: Ну что ж, ну тогда мы переходим к следующей теме, потому что, коли уж мы говорим о всех стройках компании «Алроса», за 30 лет их было немало, их было значительное количество, и здесь возникает вопрос, какие из этих строек, вот сейчас можно назвать за эти 30 лет минувших, самыми масштабными, самыми сложными, самыми важными для подразделений и для управления капитального строительства, потому что управление капитального строительства работает не только с АТМ, вот как мы сказали ранее, то, что в него входят и другие подразделения. Ну и дальше уже непосредственно для «Алмазтехмонтаж».
9: Ну, самые, конечно, глобальные стройки – это рудники для компаний, ну и месторождения, фабрики и все месторождения компании крупные – это «Накын». Все месторождение прошло через нас. Это «Муна». Все тоже прошло через технического заказчика управления капитального строительства «Североалмаз». Все крупные стройки, рудник «Мир», ну, это подземка, «Айхал», «Удачный», все прошло через нас. Все здания, сооружения, которые построены, все прошло через нас. Все общежития, которые сейчас возводятся и строят, здания межсменного отдыха для работников, все строительство проходит через нас, мы все организовываем, все стройки. Все крупные инфраструктурные проекты, вот газификация, все, что с этим связано, все тоже проходит не без нашего участия. Поэтому крупных проектов очень много, но мы ждем еще и в будущем, чтобы их было гораздо больше, чтобы они постоянно возникали и постоянно мы принимали в них участие и реализовывали их.
8: Список впечатляющий, на самом деле, тех объектов, которые вел УКС, вели строители «Алроса». И здесь тогда чуть поподробнее уже непосредственно об АТМ. То есть как раз тех людях, которые, собственно, вели эти проекты, строителях, которые смотрели на... Ну, своими силами это все дело возводили. И здесь хочется узнать о ваших личных впечатлениях, ваших личных воспоминаниях. Что из этих объектов вам больше всего запомнилось и вашим коллегам? Что из этого, может быть, вызывало наибольшие трудности, которые преодолевались и сейчас вызывают гордость именно за то, что удалось этот проект реализовать и сделать его таким, какой он сейчас является?
10: Ну, во-первых, слово «трудности». Если ты свою работу знаешь, это не трудности, это просто, ну, так скажем, небольшие проблемы, которые надо преодолеть, не более того. А так, в целом, ну, начинал я работать на «Удачном». Это у нас там прям грандиозный проект был, это рудник «Удачный». Мы его прям с нуля начинали. Но вот это все, что касается надземной части, имеется в виду. Это, ну, назовем так, копры, которые сейчас... сооружения высокие есть. Вот. Это вот интересная для нас была задача. Мы еще не строили там по 90 метров высоты. Вот. Поэтому было интересно. Также зашли потом подземку. Вот. На монтаж оборудования. Тоже было интересно очень, потому что я не горняк. Вот. Но в подземных выработках тоже своя интересная технология. Можно работать. А так в целом рудники, которые сейчас находятся на площадках, как «Айхал», «Удачный», «Мирный», да, это все наши стройки, это наше, так скажем, детище. Вот. кроме этого у нас фабрики, все вспомогательные объекты, компания имеется в виду, любая там автобаза, любые там ВОСы там и так далее.
8: А ВОСы это что?
10: Это вот очистные сооружения, КНС и там и так далее. Это все, что касается вообще здесь на Мирнинском районе, минимум. Вот, это было, да, за Алмазтехмонтажом всегда. Вот. Но не только новое строительство, мы еще и обслуживаем это все. Обслуживаем это, то есть ведем ремонты, замену оборудования, также замену металлоконструкции, ограждающих конструкций. Поэтому все, что связано, как говорил Александр Андреевич, со строительством, это мы.
8: Окей. Okay. Ну и за эти годы тоже были трансформации. Вот я упомянул, опять же таки, слияние с АЭМ, Алмазэлектромонтажем. В 2020 году, если я не ошибаюсь, это произошло и так далее. Сегодня подразделение АТМ, оно в данном случае за что отвечает? И какие у вас в составе подразделения?
10: Да, была оптимизация. Соответственно, объединились конторы. Это такие, как в свое время Сантехмонтаж. Потом Айхальский строительно-монтажный трест, Мирнинский строительно-монтажный трест и Алмазэлектромонтаж. Вот эти все конторы по слиянию сейчас в одном направлении, разнопрофильно имеется в виду. Кто-то занимается строительными работами, буровыми, отделочными. Направление у нас по автоматизация, но она мелкая, но большинство случаев это по электросиле у нас и наладки электрооборудования. Ну, плюс монтажные работы однозначно, это сварщики-монтажники. Вот. Ну и все, что касается направления, такое есть у нас еще наладчики, это по воздушным системам, ну, это аэродинамика, такое мы тоже выполняем. Поэтому у нас разнопрофильно, но комплексно. Вот. На сегодняшний день так работаем.
9: Если одним словом сказать, то Алмазтехмонтаж является генподрядчиком по всем переделам общестроительных работ, начиная от электрики и заканчивая любыми возведениями зданий и сооружений. Плюс все, что перевооружается компания в горнообогатительных комбинатах наших, все, что касается сложного оборудования монтажа, это тоже АТМ.
8: Угу. Отлично. Хорошо, в таком случае здесь возникает еще один вопрос. Ну, опять же, кратко резюмируя, получается, что шахтостроитель, наш замечательный из МСШСТ, это те товарищи, которые занимаются непосредственно шахтами, тем, что у нас подземки, все, что строят, соответственно, это АТМ. Если так можно даже...
9: Да, абсолютно верно.
10: Ну, добавлю... Под землей мы тоже работаем, я вам сказал. У нас прям участки есть подземные, которые также и новое строительство ведут, и обслуживание. На Руднике Удачном у нас прям организован большой участок. Соответственно, на других участках, это третий участок есть такой, который работает у нас на интернациональном. Но они точно заходят, когда что-то требуется, сложная технологическая замена какая-нибудь там. Это трубопроводы, оборудование там, такое механическое имеется в виду. Ну и, соответственно, там электромеханические участки тоже у нас заходят и выполняют кабельно-проводниковую продукцию. Подземной части, я про это хотел сказать. На надземной однозначно мы, но под землей частично выполняем работы тоже по профилю.
9: Вот. Если быть там более точным, то получается, шахтостроители у нас идут первые, а вся инфраструктура, которая на горизонте происходит и организовывается, им помогают как раз вот участки подземных работ с АТМ. То есть у нас все связано, у нас нет такого, чтобы кто-то один чем-то занимался. Вот у нас комбинировано и вот идет работа в таком направлении. И энергетики тоже там, и вот электромонтажники, они тоже работают под землей. Как надземное строительство, там реконструкция занимаются работами, так и под землей. То есть у нас такой идет симбиоз. Почему у нас есть все это в структуре как раз едином управлении капитального строительства. То есть мы можем и выполнять работы по проходке под землей, и можем тоже возводить и делать там системы водоснабжения, подачи воды, там еще какие-то вопросы, монтаж оборудования. Это делает, например, у нас АТМ. Подключение, сила, то, что Руслан Иванович говорил, это

0: Ну, вот если говорить в ближайшей перспективе, то вот у нас сейчас основная задача – это в срок, установленный группой компании «Алроса», реализовать проект УКПГ. Мы, условно говоря, сейчас реализуем его. Это в ближайшей перспективе. Дальше
1: УКПГ, это здесь надо расшифровать.
0: комплексная установка по подготовке газа в Тесюряхе. Это проект, который мы готовим и реализуем под Новоленскую ТЭЦ, как техническое присоединение, где будет подготовлен газ, дальше он будет поставляться в трубу, и уже для Новоленской ТЭЦ, для турбин выработки электроэнергии, его будут использовать. Это большой проект, один из крупнейших проектов инфраструктурных сейчас компаний инвестиционных, и вот мы его реализуем. Как раз вот генподрядчик у нас по реализации этого проекта «Алмазтехмонтаж». Следующий крупный проект, в который мы идем, вот уже это ближайшие 3-4 года, это реализация строительства месторождения Дагдекан, возведение зданий, сооружений, ну и самое главное, это золотоизвлекательная фабрика, где мы сейчас тоже рассматриваем уже там в высоком приоритете это выполнение собственными силами большей части работ по ЗИФУ, так называемым, силами алмазтехмонтажа. Это и монтаж оборудования, монтаж ограждающих конструкций, самих металлоконструкций возведения. Все как раз на том, что у нас хорошо развиты компетенции и находятся и есть у «Алмазтехмонтажа». Ну а в дальнейшем, конечно, это по поверхности подземка, это мы будем строить более глубокие горизонты для Айхала, рудника Айхал. Также продолжение развития и строительства рудника «Удачный». Там очень глобальные работы сейчас идут на сегодня. И в перспективе там, ближайших 10-20 лет есть перспектива строительства. Ну и, конечно же, рудник «Интернациональный» — это все глубокие горизонты.
1: Передача наша посвящена Дню строителя, юбилеям и управлению капитального строительства, и АТМ. И давайте о самих строителях. То есть как эта профессия за эти 30 лет поменялась? То есть и в своей сути она все та же наверняка, но тем не менее. Насколько я понимаю, вот просматривая архивные кадры, я там видел то, что люди там вручную таскали бетон, там не бетон, но вот эти вот все инструменты. И в большей части там как будто бы приходилось им сталкиваться с намного более жесткими условиями, нежели сейчас. У меня возникло такое ощущение. А на самом деле, какие там изменения, что изменилось за эти 30 лет?
2: Ну, 30 лет назад, конечно, много было ручного труда. На сегодняшний день много инноваций произошло как в механике, так и в энергетике. Не принципиально, ну, мы все шагаем вперед, соответственно, все, что выполнял рабочий, так назывался, как вы говорите, строитель, сейчас имеет профессию по направленности, то есть специализацию свою. Вот, соответственно, монтажник, который работает на технологии, имеет там шуруповерт, а не гаечный ключ. Вот, шуруповерт имеется в виду, ну, сейчас болтоверт назову я его. Вот. А также кто там месил бетон вручную, сейчас миксера и так далее. Ну, таких примеров очень много, вот, поэтому, ну, идем в ногу со временем.
1: Ну, то есть получается, что производительность труда здорово выросла благодаря и современным технологиям и так далее. И тем более сейчас, насколько я понимаю, даже возможности именно по организации комфорта в открытом поле все равно выросли. Ну, скажем прямо, что это уже не та история, когда вот человек там шел на стройку и 30 лет назад, и это ассоциировалось именно и с плохими условиями труда, может быть. Я вот говорю про 30-летние, скажем так, данность. Это пересекается с тем, что вы уже сказали, следующий мой вопрос, потому что я его заготавливал заранее, естественно. И здесь речь идет о Министерстве просвещения, которое работает в Москве, и профессионального развития. Вот частенько от чиновников этого министерства мы слышим сообщение о том, что больше молодежи стало интересоваться рабочими профессиями, больше ребят стало из школы уходить в специализированные учебные заведения, в специальные учебные заведения, в СУЗы, где получают рабочие профессии, типа сварщика или еще какой-то истории. И объясняют они этот выбор тем, что там, ну, стало больше денег, это стало более выгодным, более престижным и так далее и тому подобное. Намного быстрее можно получить первую зарплату, и там еще и называется суммы зарплат этих, по крайней мере, московских и так далее и тому подобное. Но здесь вот, учитывая то, что вы уже сказали, вот вы чувствуете, что больше

0: молодых людей стали интересоваться именно строительными, рабочими профессиями, будь то сварка, будь то еще что-то в этом духе, и больше стали обращать внимание именно на АТМ, допустим, МСШСТ или другие какие-то подразделения, которые заняты вот в этом контуре как раз строительных работ. Здесь, Александр, к вам вопрос, и Руслан, к вам.
1: Ну, я бы не сказал, что прям вот какой-то бум строителей, и все идут в эту отрасль. Во-первых, потому что специальности, по которым работают именно люди, учатся на эти специальности, они непростые. Там же не просто взял там шуруповерт или молоток и пошел заниматься монтажом. Не просто там взял различные приспособления и начал монтировать металлоконструкции. Нет, это очень сложная работа и профессия. Или, например, даже горнопроходчикам там работать это нелегко, на это нужно учиться. А говоря уже о использовании специального оборудования под землей и специальных там инструментов, это не так просто. Мало кто хочет вот этой вот романтики, как она была раньше, сейчас. Сейчас там народ становится молодой. Я скажу, что молодые люди, они попроще ищут жизнь. А вот такие вот сложные условия, у нас сколько было вот молодежи, которая приезжает, а ты же в полях, хоть и условия сейчас, как вот мы уже обсуждали, они хорошие сами по себе, бытовые условия, организационные, они не такие, как раньше жили в палатках, да, начинали. Но хоть и такие условия, все равно все хотят, там, доступный интернет, куда-то вечером сходить, а это же как раз не про нас, у нас-то нужно вечером отдохнуть, а завтра снова в бой, и нет очередей прям таких, чтобы там стояли и ждали, когда освободятся места, такого сейчас нет. И причем сейчас эта проблема везде, по всей стране, не только в строительной отрасли, но вообще в инженерной, в инженерии, что касается там развития вот тех направлений, везде сложно. Во-первых, отучиться, да, даже вот простой монтажник, там, пойти учиться, там, много требований и правил. А если ты на инженера учишься уже на категорию выше, там, тоже не все, там, поступают 10 человек, заканчивают 2. Раньше строитель это был как, условно говоря, самородок, да, хороший строитель. Конечно. А сейчас, наверное, как алмаз можно сравнить, потому что их, там, точечно и находятся, там, мы их делаем огранку и получаем из них такие бриллианты свои в строительном направлении, но, к сожалению, их мало.
0: Руслан, вы на своем переделе вот тоже как замечаете этот, не замечаете этот интерес со стороны молодежи?
2: Чтобы понимали, когда-то в 60-е годы, 70-е, просто был бум строительства, бум. Ну вот, все шли на эти профессии. Учились там и осваивали рабочие профессии, именно инженерия, она такая интересная каста была. Вот. И эти люди действительно пришли к тому, что они уже где-то в 2015 заканчивали все свою трудовую деятельность. А их, так скажем, потомки по моде своей, 90-е, там, конец 90-х, 2000-х, они все шли, когда было модно, там, юристы, вот, программисты и так далее. И эта профессия просто просела, строитель. Соответственно, вот просто вы акцентировали внимание, например, на сварщики. Вот сварщики сейчас много получают и так далее. Почему это случилось? Потому что они просто стали дефицитной профессией. Естественно, их на рынке не найти, и чтобы их привлечь, надо много платить. Соответственно, и она так искусственно и выросла. Вот. Поэтому действительно сварщика сейчас хорошего найти тяжело. Вот. И много молодежи начало на это учиться. Прямо вот смотрю я в последнее время, и наши МРТК уже тут прям забиты и так далее. И начали, так скажем, интересоваться уже молодежь и с России, имеется в виду, сюда приезжать. Но по монтажникам немножко слабее. По электромонтажникам тоже не особо, так скажем, весело. Почему так? Потому что, можно сказать, что не такое там прям большое обилие строительства сейчас в России идет. Поэтому на эти профессии не особо люди идут учиться, так назову. Многие даже, я бывает общаюсь, например, там ездим даже по России, ищем университеты, которые могут привлечь своих работников или училища. Соответственно, статистика такая, что дети учатся, но уходят. Вот. Не хотят физического труда. Вот одна из проблем. Вот. Именно физического труда. Поэтому, чтобы сейчас сказать, что прям бум такой строительный, его сейчас нет. Вот. Приходится изыскивать, привлекать. Ну, первое, да, надо поддерживать марку. Вот. Это самое главное, что у нас самая лучшая работа, она интересная, она достойная. Тем более вы работаете в алмазной отрасли, а мы мировые лидеры. И вот как-то человек все равно вдохновляется этим, но и делает свой выбор. Поэтому наша работа здесь тоже была проделана. И я думаю, что кто действительно хочет работать, кто действительно заинтересован в работе, он будет трудиться. Вот. А кто нет, то будет себя долго искать. Вот. Поэтому строители, я считаю, это тоже своя такая каста. Это люди, которые любят, видимо, что-то создавать новое и, ну, назовем так, воплощать и этим же гордиться. Вот. Я так считаю.
0: А вам лично в этой профессии что больше всего нравится?
2: То же самое, но вот я люблю создавать, вот, я люблю потом на это смотреть и, соответственно, понимать, что это создано тобой, вот, ну, наше детище, потому что мы, я же говорю, продолжаем обслуживать, мы это не бросаем, вот, поэтому дальше воспитываем, вот, как-то так.
0: Что ж, в завершении нашей беседы, все-таки она именно посвящена празднику, она посвящена юбилеям, и здесь наверняка у вас есть пожелания, поздравления для ваших коллег, для ваших товарищей.
1: Конечно же, хочется пожелать нашим коллегам, всем, кто связан с строительством, не только там управление капитального строительства, но и в целом вообще по республике, в России, хочется пожелать хороших, интересных проектов, чтобы они были, и чтобы они были перспективными, чтобы как раз была всегда работа. Но она должна быть интересной, творческой, и от этой работы всегда получать удовольствие от созидания и от того результата, который ожидал и получил. Вот это самое лучшее чувство, когда ты видишь, что ты хочешь сделать, и результат, когда получается именно то, что ты хотел. Вот это вот я желаю всем нам и всем вообще строителям в будущем, ну и вообще, как, когда мы будем все реализовывать.
0: Руслан?
2: Ну, скажу просто, я так всегда говорил, самое главное утром вставать и идти на работу. А это что? Это желание. Вот. Чтобы желание было, нужно здоровье. Поэтому всем здоровья, это самое главное. Вот. Почему так говорю? Потому что когда здоровье есть, очень много чего хочется, а когда его нет, кроме этого, чтобы ты был здоров, ничего не желаешь. Поэтому я всем строителям желаю с удовольствием ходить на работу, воплощать свои идеи, это самое главное в нашей профессии. Почему так? Потому что никогда, я считаю, ну, не бывает такого, что все заточено правильно. Поэтому каждый всегда приносит что-то новое, ну, вот, что-то интересное, по-своему выполняет какие-то свои задачи. Ну, естественно, это все у нас связано с охраной труда и промышленной безопасностью. И я всегда говорил, ни одна работа не считается важной, пока не обеспечивает безопасность. Поэтому еще раз хочу всем пожелать самое главное оптимизма. Но вот пусть каждый считает, что он зерно того поля, где выросла пшеница. Поэтому всех с Днем строителя.
0: Что ж, присоединяюсь ко всем поздравлениям, ко всем словам, которые сейчас здесь звучали, в адрес строителей. Напоминаю то, что это был эфир, посвященный Дню строителей, посвященный 30-летию управления капитального строительства «Алроса», посвященный 30-летию специализированный отрезок «Алмазтехмонтаж». И напомню нашим слушателям, что гостями студии были директор управления капитального строительства «Алроса» Александр Кондратьев, управляющий специализированный отрезок «Алмазтехмонтаж» УКС Руслан Ахмедов. На этом все. Спасибо, удачи вам и хороших выходных.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Гости дневного эфира.
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
5: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Реклама на «Радио Алмазный край».
8: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
9: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси, люби, надейся.

weiß, dein Zufallen gibt man nicht. Одинок, я один, спеши к уроку, мы поладим, это крушение не упадет, мы с тобой рождаем свет.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: One time. Two times.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. За 30 лет управление капитального строительства сдало 400 объектов в 18 районах Якутии. Мирнинские строители завершили нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. На нескольких улицах частного сектора в Мирном отремонтируют дороги. Далее подробности. По кропотливости работа сварщика не слишком отличается от искусства ювелира. Только у одного в руках деликатные инструменты и алмазы, а у другого сварочный аппарат и сталь. Шов за швом сварщики собирают конструкции, которым предстоит отправиться глубоко под землю. Гребенки удержат километры кабелей, другие детали станут частью шахтного оборудования. Это лишь малая доля того, чем занимается трест «Алмазтехмонтаж». Для тех, кто каждый день работает с металлом, такая скорость привычна. За этим процессом 11 лет следит Григорий Гронин. Работу сравнивает со сбором конструктора, а плоды собственных трудов иногда узнает на производстве среди десятков похожих. Не металлом едины. В третьей есть собственный бетонный узел. Здесь готовят смеси для строительства. Рецепты разные. Для каждого вида бетона свои пропорции цемента, песка, щебня и других компонентов. Расчеты заранее задают на компьютере. Чтобы испытать бетон на прочность, далеко идти не нужно. Для этого есть своя лаборатория. Здесь отбирают пробы и проверяют, соответствует ли смесь требованиям. Без этого на объект она не попадет. Цех нестандартного оборудования, бетонный узел, лаборатория контроля качества, части большой системы. Сотрудники треста «Алмазтехмонтаж» более 1000 человек работают на объектах «Алроса» в Удачном, «Айхале», «Накыни» и не только. За 30 лет возвели 400 объектов. Сегодня в числе крупных проектов треста – жилые дома для вахтовиков на Накынской площадке, объекты Верхнемунского месторождения, здание межсменного отдыха в Мирном, газовая котельная в Удачном. Говорит Игорь Клименко, заместитель главного инженера.
3: У нас на сегодня такая организация уникальна. Мы осуществляем полный строительный цикл. То есть это начиная от подготовительных работ, земляные работы, работы нулевого цикла, устройства фундаментов и заканчивая отделкой готовых помещений, электромонтажной работы. И уже сдаем заказчику готовый полностью к эксплуатации объект.
2: В Тасюряхе «Алмазтехмонтаж» строит установку комплексной подготовки газа. Она будет обрабатывать и подавать голубое топливо на Новоленскую ТЭС. Непрерывные работы идут и на рудниках. За каждым объектом свои задачи, но результат один – готовая инфраструктура, без которой производство не сможет работать. Далее. Мирнинские строители прошли нулевой цикл строительства УК ПГ-1 в Тасюряхе. Установка комплексной подготовки газа производительностью 4 миллиона кубометров в год обеспечит топливом Новоленскую ТЭС. Специалисты треста «Алмазтехмонтаж» обустраивают фундаменты, завершают монтаж магистральной эстакады. Говорит Иван Мартынов, заместитель управляющего специализированного треста «Алмазтехмонтаж».
4: Сейчас на ней ведутся работы по огнезащите и антикоррозийной защите. Силами подрядчика выполняется монтаж кабеленесущих конструкций и монтаж кабельно-проводниковой продукции. Ведутся работы по возведению резервуарного парка, окраске резервуаров и устройству лестничных маршей.
2: Резервуарный парк – 3 емкости по 500 кубов для стабильного конденсата и 2 по 1000 кубометров для хранения метанола, который применяют в технологии подготовки газа. Преимущество УК ПГ-1 – полная автономность. Собственной электроэнергией обеспечит и установку, и обслуживающий персонал, который будет работать вахтовым методом. Предварительная численность вахты – 100 человек. Вакансии «Алросагаз» предложит и местным жителям. Бюджет Якутии получит дополнительные налоговые отчисления. Запустить установку комплексной подготовки газа планируют в 2027 году. Еще одна новость. Дороги в частном секторе Мирного восстановят после прокладки газопровода. «Айхалтрансгаз» обновит поврежденные участки, полотна в микрорайоне Заречный и Верхнем поселке. Заасфальтируют также улицу Гагарина в 19-м квартале. Работы на дорогах Заречного и 19-го квартала частично проводили в 2025 году. За год на некоторых участках просел грунт, появились дефекты. Ремонт завершат в сентябре. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте. В студии Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. В эту субботу, 8 августа, в Мирном городском парке культуры и отдыха масштабное празднование Всероссийского дня физкультурника. С утра забег 5 верст и торжественное открытие. В программе баскетбол 3x3, прием нормативов ГТО для всех желающих, мастер-класс по гимнастике цигун и турнир по пляжному волейболу в формате микс. Приходите заряжаться спортом и хорошим настроением. А в воскресенье 9 августа в 13:00 парк «Живые алмазы» Якутии приглашает детей и взрослых на творческое приключение в мире природы и фантазии. Вас ждет уникальная экскурсия, где вы познакомитесь с павлинами поближе, узнаете, как отличить самку от самца и почему павлинье перо считается символом удачи. А после экскурсии каждый сможет принять участие в мастер-классе «Волшебное перо» и создать собственную яркую поделку. Запись по телефону 8-984-117-89-26. И, конечно, провести выходной на свежем воздухе можно на набережной реки Ирилях. Здесь работают уютные беседы с мангалами, где можно собраться с семьей или друзьями, приготовить шашлыки и просто насладиться отдыхом на природе. Беседки открыты со среды по воскресенье с 12:00 до 21:00. А если хочется активностей, обязательно загляните в городской парк. Здесь работает пункт проката, где можно взять велосипед или электромобиль и отправиться на прогулку. Прокат работает со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. У меня на этом все. Выбирайте события по душе, и ваш идеальный выходной уже ждет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте АОН и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба та, и Кринча Сюбебир, Сыл, Товсуню Сюбеки Сюбебир.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: is white, a Bosnian Detroit. He has a boy.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: нашу встречу много раз. Представлял я, как сейчас ты прекрасна и хрупка.
1: В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДАХ свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации «Регистрация» Федеральной службы и КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДАХ.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсеттеоон и Кюсеттун мирный водя свидетельствует. Связь, информационная технология ЛАР, он массовая коммуникация Регистрация Федеральной службы и Клинической Бирсел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск. They don't see me, they don't know what it's like.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси. Люби, надейся, верь и приезжай.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Т-Аон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча Сюбебир, Сыл, Тосуню, Сюбеки, Сюнюгар, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вечер пятницы.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

лет. Прижать к плечу и отключить нет. И потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос. Сквозь электричество пальцев касаться волос. Дышать одним воздухом.

0: В Мирном 7 часов.
1: Утро добрым бывает. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортные плюс 15 градусов.

0: Радио «Алмазный край».
1: How can I help you today?

0: Гороскоп.
1: Овны. Полезно подвести итоги в работе. Оглянитесь на пройденный путь. Посмотрите, что получилось лучше всего. Тельцы. Не стоит сомневаться в своих силах. Смело идите к своей цели. Вы достигнете успеха. Проявляйте терпение в общении с любимым человеком. Близнецы. Сегодня вы сможете получить желаемое, если верно оцените ситуацию и используйте дипломатический подход. Займитесь поиском дополнительного заработка. Раки. Представится шанс принять участие в каком-то публичном мероприятии. К вашим словам будут прислушиваться. Львы. Важно доказать свою правоту. Лучше не рубить с плеча, тщательно продумывая свои действия. Не пытайтесь ускорить события, это принесет больше вреда. Девы. Хорошая во всех смыслах неделя. Какие-то новости или предложения принесут значительную прибыль. Весы. Рекомендуется остаться в стороне чужих конфликтов. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они вам пригодятся. Скорпионы. Не стоит привлекать близких родственников для решения собственных проблем. Поберегите нервы ваших близких. Стрельцы. Вы можете добиться значительных успехов, если приложите усилия. Ваша рассудительность поможет укрепить авторитет в коллективе. Козероги. Оставайтесь в спокойном состоянии. Трезво оценивайте ситуацию для решения проблем. Водолеи. Высока вероятность повышения по службе. Вас ждет удачный период в финансовой сфере. Деньги сами будут плыть в руки. И, наконец, рыбы. Благоприятное начало для новых дел. Энергия на высоком уровне. Реализовать все задуманное получится. В личной жизни постарайтесь отпустить ситуацию и позволить уйти тому, что должно уйти.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортные плюс 15 градусов.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В мирном 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-77-AON и QS-77-BIRNIMEDA свидетельствует. СИБЕС информационной технологии. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бил сел, то всю себе кисню
1: бегать. Для слушателей старше 16 лет.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Крым встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в удачном Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортные плюс 15 градусов.
0: Алмазный край. Радио без границ.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Понедельник на Кен встретит переменной облачностью и сухой погодой. Столбики термометров поднимутся до плюс 14. В Ленске небо затянут облака с редкими прояснениями. Днем возможен слабый дождь, а воздух прогреется до 12 градусов. На севере района в Удачном и Айхале ожидается пасмурная погода, однако осадков не предвидится. Температура здесь будет чуть выше, около плюс 15 градусов. В алмазной столице облачно, местами моросит слабый дождь, а термометры покажут комфортный плюс 15 градусов.